0: преткновение выше, положишь меня в рове преисподнем, в темных и сене смертней, на мне утвердись ярость Твоя, и вся волна Твоя навелась на мя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь меня мерзость в себе, предан бы и неисхождах, отче мои, изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, воздел к Тебе руцы мои, и да мертвые творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да поверь, кто во гробе, милость Твою, истину Твою в погибели, и да познан будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвения, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть мас, и в трудех от юности моя, вознедрюся, смирихся, изнемогох, на мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, об идошем и яко вода, весь день одержаши меня в купе, ударилась от меня друга искреннего, и зная моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему.
1: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στις αντοποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, εν ακαινιστή σε τόσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Κριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίησε νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς εν απέχουσε να του λέει αποδεισμόν, εμάκρινε να φημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτός, η άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον.
0: Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня из в темных, яко мертвые века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Свыше, но сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тебя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи его творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь и печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся стужающие души мои, яко ас раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

0: спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Кирия лейшон.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

0: заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг другу.